0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы с набори, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я уси тут, в своих вибрациях.